Мы уходили в юности бойцам и на восток. Скрывался в дымке наш приморский городок. Последний раз махнул Бердянску я рукой. Прощай, мой город дорогой, а за матросской слободкой тополя в лучах далеких.

нагрезилась родимая земля. Звала слободка нас и звали тополя. Наш путь Бердянску был нелегок и тернистый, снова в бой трубил гордист. А за Батроской, слободкой тополя под ними копотью дымилась земля. Огнем опаленной, но выживший